Дорогой мой юный друг, я хочу рассказать тебе истории, которые произошли очень давно и которые познакомят тебя со Словом Божиим. Мы надеемся, что это будет для тебя интересно, понятно и поучительно.

Очень многолюдно на дорогах страны. Мужчины, женщины, дети идут по дорогам и говорят об Иисусе. Иисус вместе со своими учениками тоже идет среди людей. Он был на празднике Пасхи в Иерусалиме и сейчас возвращается обратно в Галилею. Через некоторое время Иисус вместе с учениками вошел в город Кана. И тут к Иисусу подошел один человек, который оказался из Капернаума. Это был очень богатый человек, одетый в красивые одежды. «Господи!» — попросил этот человек Иисуса. «Мой сын очень болен и лежит при смерти. Исцели его! Не дай умереть моему ребенку!» Иисус внимательно слушал Иисуса.

Этот человек умолял его. «Иди домой», — ответил Иисус. «Твой сын здоров». Не ослышался ли отец? Неужели его сын здоров? Но Иисус так сказал, что царедворец поверил Иисусу. «Неужели его сын выздоровел?» — спрашивали люди друг друга. «Неужели это правда?» Отец быстро поспешил назад, домой в Капернаум. Счастливый он шел домой, ведь скоро он обнимет своего сына, который наконец-то выздоровел. В течение всего долгого пути царедворец ни разу не остановился отдохнуть. Он торопился домой. Вдруг он увидел спешащих ему навстречу людей. Он узнал их. Это были его слуги. Увидев его, они радостно закричали: «Твой сын здоров!» «Когда ему стало лучше? Когда он выздоровел?» — спросил царедворец у своих слуг. «Вчера днем», — ответили те. И это было как раз в тот час, когда царедворец говорил с Иисусом. Вместе со своими слугами счастливый отец поспешил домой. Какое чудо, что его любимый сын выздоровел. Около дома он увидел своего ребенка. Мальчик подбежал к отцу и обнял его. Ребенок был совсем здоров. Он выглядел таким крепким и румяным, что можно было подумать, что он вообще никогда не болел. Дома царедворец рассказал своей жене и всем своим друзьям, как он ходил к Иисусу, и как Иисус не пошел с ним в Капернаум, а только сказал: «Иди домой, твой сын здоров». Царедворец рассказал, что это было как раз вчера днем, в то самое время, когда мальчик выздоровел. «Иисус – Сын Божий», – сказал царедворец своей жене, детям и слугам. «Он – Спаситель наш. Мы должны любить Его и верить в Него. Он сделает всех нас счастливыми. Он исцелил моего сына».

0: Иисус жил в Капернауме. Этот город стоял около Генесарецкого озера. Каждый день приходил Иисус на берег озера, чтобы беседовать с людьми. Здесь всегда было многолюдно. Чтобы все могли его хорошо видеть и слышать, Иисус вставал на одну из лодок и говорил с людьми. Однажды на берег пришло особенно много народу. Все толпились вокруг Иисуса, все хотели быть к Нему как можно ближе. В этот день Иисус, посмотрев на озеро, увидел там две лодки. Одна из лодок принадлежала Петру, который был рыбаком. Каждый день Петр выходил в море ловить рыбу. Иногда улов бывал очень удачным, иногда же Петр привозил на берег мало рыбы. А сегодня Петр совсем ничего не поймал. На другой лодке были два других ученика Иисуса, Иоанн и Иаков. Оба они были сыновьями человека по имени Завидей. Иаков и Иоанн помогали в этот день Петру ловить рыбу. Когда лодки подплыли к берегу, Иисус вошел в лодку Петра и сказал: «Отплыли от берега». Петр сделал это. Теперь Иисус мог спокойно говорить. Все могли его хорошо видеть и слышать. Иисус начал беседовать с людьми. Вдруг Иисус прервал свой разговор со стоящими на берегу и сказал Петру: «Отплыви на глубину и закинь сеть еще раз». «Учитель», — ответил Петр, — «мы трудились всю ночь и ничего не поймали. Но по слову твоему я закину сеть». Петр отплыл подальше от берега и закинул сеть. И что же? Сеть вся сразу же ушла под воду, и Петр увидел, что в одну минуту сеть наполнилась множеством рыбы. Сеть стала такой тяжелой, что Петр закричал Иоанну и Иакову: «Плывите скорее сюда! Я не могу один вытащить сеть из воды, помогите мне!» Иоанн и Иаков подплыли как раз вовремя. Изо всех сил начали они тянуть сеть из воды. Когда они ее почти вытянули, сеть стала прорываться от тяжести рыбы, и вся рыба посыпалась прямо в обе лодки. Рыбы было так много, что она до краев наполнила обе лодки. Очень, очень осторожно, чтобы не утонуть, стали ученики Иисуса грести к берегу. Петр считал, что случилось большое чудо. Ведь он целую ночь провел на озере. Целую ночь он пытался что-нибудь поймать, но не поймал даже самой маленькой рыбки. А стоило Иисусу сказать: «Забрось сеть», как тут же вся сеть наполнилась рыбой. Когда все вышли на берег, Петр упал на колени перед Иисусом и сказал: «Оставь меня, Господи, потому что я человек грешный». Петр знал теперь, что Иисус — Бог. Только Бог мог творить такие чудеса. Но Иисус ответил: «Не бойся, с этого момента ты будешь ловцом душ человеческих». Конечно же, Иисус имел в виду не то, что Петр станет ловить людей в сети, а то, что Петр станет всем рассказывать об Иисусе, чтобы все поверили в Него и полюбили Его. «Следуйте за мной», — сказал Иисус. Петр, Иоанн и Иаков оставили все и пошли за Иисусом Христом.
1: Послушайте сейчас песню, и если вы ее знаете, можете петь вместе с нами.

Господь сохранит тебя от всякого зла. Сохрани душу твою, Господь. Господь будет охранять выхождение и вхождение твое отныне и вовек. Как быстро можно в наше время перемещаться с одного места на другое? Зимою жители Северной Германии загружают лыжами или санками багажники машин и едут на юг, в горы, чтобы поразвлечься зимним спортом, отдохнуть и освежиться. Летом, когда жарко светит солнце, люди Южной Германии берут с собой купальные принадлежности и едут к Северному или Балтийскому морю, чтобы поплавать, позагорать и отдохнуть от напряженной работы в течение года. От берегов моря к Альпийским горам и обратно можно добраться за несколько часов. Около 400 человек могут на одном самолете за 7 часов перелететь Большой океан и приземлиться в Америке. Чудесно, не правда ли? В то время, когда родился Людвиг Рихтер, еще не было ни железной дороги, ни машин, ни самолетов. Дети, родившиеся у моря, за всю свою жизнь никогда не могли увидеть высоких альпийских гор. А швейцарские девочки и мальчики видели море только на картинках. Только очень богатые люди отправлялись иногда в дорогу на почтовой карете, чтобы хоть раз увидеть море или горы. Такое путешествие длилось несколько недель. В одной рыбачьей деревушке у Северного моря жил как-то маленький Ганс Гансен. Отец его был моряком и бывал дома только два раза в год. Каждый день Ганс видел волнующееся море. Когда чайки с криком кружились над вздымающимися волнами, его охватывало страстное желание стать моряком и на корабле странствовать по бескрайним морям на такой же каравелле, как и отец. Когда мальчику исполнилось 6 лет, он видел своего отца в последний раз. Корабль, на котором плавал его отец, затонул во время сильного шторма. Один только кормчий спасся. Ганс остался теперь один с матерью. Но они каждый день читали Библию и молились. На детском собрании Ганс учил наизусть стихи из Библии и песни о Спасителе Христе. В 24 года он стал матросом на одном парусном корабле, как когда-то его отец. Мать очень плакала, когда он склонился перед ней, чтобы она в последний раз благословила его. «Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение отныне и вовек». Мать дала своему сыну в дорогу Библию и попросила его постоянно читать ее и усердно молиться Богу. Ганс отправился на большом торговом корабле в далекое-далекое путешествие на многие недели и месяцы. Мать получала приветливые письма из Кейптауна, из Индии и из Австралии. Потом долгое время не приходило ни одной весточки. А случилось вот что. Корабль попал в ужасный шторм, и его бросало так, что разорвало паруса, разбило руль и раздробило корпус. Волны выбросили Ганса за борт. Он плыл, что было сил, несколько часов в огромном океане. В большом страхе он взывал к Богу. «Господь, помоги, спаси меня! Вспомни благословение моей матери, которым она молилась надо мной!» Вскоре силы покинули его. Он потерял сознание, но волны вынесли его на берег, и там он остался лежать без памяти. Чудом Бог спас Ганса от смерти, его одного, из всего экипажа корабля. Шторм утих, и высокие волны ушли назад в море. Придя в себя, Ганс слышал только шум волн и крик чаек, и показалось ему, что снова он на родине, в деревне, где прошло его детство, на берегу Северного моря. Но окончательно придя в сознание, он понял, что находится на одиноком острове совершенно один. Он все же простер руки к небу и поблагодарил Бога за то, что он спас его от морской пучины и благополучно вынес на землю. Ганс был совершенно мокрый, но ему не во что было переодеться.
Кроме того, ему нечего было есть и пить. Возможности что-нибудь достать тоже не было, так как остров был необитаем. Он думал, что теперь ему придется умереть с голоду, или его растерзают дикие звери. У него даже не было оружия, чтобы подстрелить косулю или зайца. К счастью, на этом острове не было зимы. Днем сильно грело солнце, а ночью было довольно прохладно. Поэтому Ганс хотел устроить себе ночлег на дереве, чтобы там спать в безопасности от змей и диких зверей. С большим трудом взобравшись на дерево, он заметил, что это дерево имеет странные плоды. Это была кокосовая пальма. Он взял камень, разбил один кокосовый орех, выпил молоко и съел плод. Таким образом он утолил голод и жажду. Но спать на этой высокой качающейся пальме было невозможно, поэтому он залез на другое ветвистое дерево, стоящее неподалеку. Он устроился между сучковатыми ветвями, там, где они особенно густо срослись, и вскоре уснул. Ночью тускло светила луна, и приснилось ему, как Иакову лестница, опущенная на землю, которая доставала до неба. Только видел он во сне не ангелов, а Господа Иисуса Христа, спускающегося к нему со словами: «Ободрись, Ганс! Я сохраню тебя от всякого зла и благополучно приведу тебя на родину к твоей матери. Она молится о тебе. Я велел своим ангелам, чтобы они хранили тебя во всех опасностях». Сон исчез. Но Ганс знал, что сам Сын Божий охраняет его. Когда Ганс проснулся, на безоблачном небе уже ярко светило солнце. Погода прояснилась, и море успокоилось. Дул легкий ветерок. Кричали попугаи, и множество незнакомых ему птиц издавали странные, непривычные звуки. Ганс наблюдал за птицами, как они искали себе пищу, а ему нечего было покушать. И вообще, как ему жить дальше? Не может же он все время питаться кокосовыми орехами, бананами или дикими ягодами. Тут он вспомнил свой сон и слова Господа: «Ободрись, Ганс, я сохраню тебя от всякого зла и благополучно приведу на родину к твоей матери». Эти слова он очень хорошо запомнил. Прошло несколько дней. Он питался разными плодами с деревьев и ягодами диких кустарников. Однажды утром, бродя по острову, он обнаружил в одном из холмов пещеру. В ней ничего не было видно, потому что снаружи светило яркое солнце, и желтый песок слепил глаза. Ганс на ощупь, как слепой, пробирался по длинному каменному коридору и неожиданно наткнулся на какой-то ящик. «Значит, здесь когда-то раньше, до его прихода, уже жили люди!» Сундук был весь поржавевший. Гансу пришлось приложить большие усилия, чтобы открыть его. В этом таинственном сундуке Ганс нашел важнейшие инструменты, необходимые для выживания на этом острове. Как вы думаете, что было Гансу необходимо для дальнейшей жизни? Теперь я расскажу вам, что находилось в этом ящике. Там был топор, колун, несколько ножей, отвертки и точила. Кроме того, в нем были лопата, молоток, щипцы, гвозди и столярная пила. Эти инструменты на таком необитаемом острове важнее золота и серебра. Почему? Потому что там невозможно купить что-нибудь на золото или серебро. Но для практической жизни Гансу недоставало самого важного. У него не было ни одной спички, чтобы зажечь огонь, поэтому он ничего не мог сварить для себя. Ни чаю из трав, ничего-либо другого. В сундуке он не нашел спичек, а зажигалок тогда еще не было. Чем же еще можно зажечь огонь? Ганс нашел увеличительное стекло. Его еще называют зажигательным. Он сложил немного сухой травы в кучу и при помощи зажигательного стекла добыл огонь. Потом он строил ловушки и ловил диких зверей, из которых готовил себе вкусное жаркое. Немного погодя, он построил себе избушку, засеял дикими семенами пшеницы одно поле и таким образом имел все необходимое для жизни. Но он очень страдал от одиночества.
Ему не с кем было поговорить, а человек нуждается в обществе других людей. Но с одним Ганс каждый день разговаривал. Он разговаривал с Господом, нашим Спасителем. Он был рад, что в детстве выучил наизусть много стихов из Библии. Помнил еще много песен. И он пел их. Одну песню он пел особенно часто. «Не унывай, борись с судьбою», — твердил мне солнце яркий луч. «Не унывай, Господь с тобою», — мне жаворонок пел из туч. Проходили неделя за неделей, месяц за месяцем. А Ганс все так же одиноко жил на острове, окруженный красивыми цветами и различными зверями. С помощью найденных инструментов он смог сделать себе примитивную мебель и заготовить дрова для приготовления пищи. Но одиночество подавляло и тяготило его сердце. Он ежедневно молился Богу и благодарил Спасителя за охрану и помощь, и усиленно просил вывести его из этого положения. Ганс просил Господа направить к острову капитана какого-нибудь корабля. Он изготовил высокий шест и установил его на одном холме у берега. На верхушку шеста он привязал несколько белых тряпок, которые тоже были в сундуке, в надежде, что когда-нибудь здесь проплывет какой-нибудь корабль и заметит сигнальный флаг. Для отчета времени он собирал на берегу моря ракушки и ложил их в пещере в один ряд. Когда в ряду было 30 ракушек, он собирал их в кучу и знал, что снова прошел месяц. Каждый седьмой день он отдыхал, считая его воскресеньем. Он, конечно, не знал, действительно ли этот день был воскресеньем, но Бог тоже в седьмой день отдыхал, и поэтому Ганс сам установил себе воскресенье. На холме, рядом с шестом, на котором висел сигнальный флаг, он сложил также кучу сухих веток, чтобы подавать дымовые сигналы, если вдруг мимо острова будет проплывать корабль. Шесть раз он зажигал костер и махал самодельным флагом приближающимся кораблям, но они каждый раз исчезали за далеким горизонтом. Но Ганс продолжал молиться Богу. Прошло много времени, прежде чем он снова увидел корабль. Весь взволнованный, он зажег свой костер и отчаянно замахал флагом. Корабль стал приближаться. Потом он увидел, как спустили якорь. В лодку сели один офицер и несколько матросов и направились к берегу. Ганс упал на колени и стал молиться. «Великий Бог, ты услышал мою молитву! Ты творишь все в свое время!» Матросы и офицер были из Англии. Они забрали с собой этого обросшего, незнакомого им человека и поплыли в Англию. Там Ганс отыскал корабль, на котором он и прибыл на родину. Мать встретила его громким «Аллилуйя!» Она считала своего сына давно погибшим. Ганс рассказал своей счастливой матери о всех встретившихся ему опасностях, а также об охране Божией и его милости. «Если бы не Бог, я бы никогда больше не увидел тебя на земле», — сказал он. Его рассказ длился до позднего вечера, а за окном — как и много лет тому назад, тихо бились о берег волны.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге пророка Даниила. В прошлый раз мы начали читать третью главу, где рассказывается история о человеческой гордости. Вавилонский царь Навуходоносор сделал истукана из золота и потребовал, чтобы все поклонились этому истукану. А трое друзей Даниила, Сидрах, Месах и Авденаго, отказались приносить языческие почести, поскольку они поклонялись одному только истинному Богу. Навуходоносор был крайне рассержен и приказал бросить троих юношей в горящую печь. Итак, читаем, что же произошло дальше, когда огонь полыхал в печи настолько сильно, что его пламя убило даже тех людей, которые бросали в печь этих юношей. Слушайте стихи 24 и 25. Навуходоносор царь изумился и поспешно встал и сказал вельможам своим: «Не троих ли мужей бросили мы в огонь связанными?» Они в ответ сказали царю: «Истинно так, царь». На это он сказал: «Вот я вижу четырех мужей несвязанных, ходящих среди огня, и нет им вреда, а вид четвертого подобен Сыну Божию». Очевидно, печь эта была открытой, и Навуходоносор, который ожидал, что молодые люди погибнут, увидел поразительную картину. Они живы и даже ходят в огне. А кроме того, Навуходоносор увидел в печи и четвертого мужчину, который, как здесь написано, был подобен Сыну Божию. На самом деле, Навуходоносор, скорее всего, сказал, конечно же, не Сыну Божию, а Сыну Богов, поскольку в то время он еще не знал истинного живого Бога, хотя Даниил и рассказывал о нем. Царь не разбирался в духовных вещах, он просто обратил внимание окружающих на неземной облик четвертого мужа, ходящего в печи, и отметил, что он похож на сына какого-нибудь бога. А что касается моего мнения, то, как я полагаю, этот четвертый был истинный Сын Божий Иисус Христос. И случившееся действительно было чудом. Другого объяснения нет. Вам надо либо поверить в этот факт, либо отвергнуть его. Третьего не дано. Даниил либо сочиняет небылицы, либо говорит правду. Сегодня у нас есть немало неоортодоксов, которые лишают язык Писания его истинного значения. Они говорят, что значение Библии не буквальные, а духовные. То есть была растоплена жаркая духовная печь, и юноши были духовно, а не на самом деле брошены в нее. Однако такие рассуждения не только лицемерны, но и неверны, поскольку они идут вразрез со Словом Божьим, которое не допускает столь вольного обращения с собой. Несколько лет тому назад один знакомый мне проповедник, вышедший недавно на пенсию, рассказал мне, как побывал в одной из церквей Южной Калифорнии, где служил пастором сын его друга. Ему было очень приятно слушать проповедь, потому что молодой пастор изъяснялся тем же устаревшим языком, к которому привыкли пожилые люди. И после проповеди мой знакомый подошел к юноше и поздравил его, сказав: «Вы проповедовали на языке Джона Уэсли». А молодой человек ответил: «Да, я говорил на языке Джона Уэсли, однако имел в виду совсем не то, что он». Именно такая подмена нередко происходит и в отношении Библии. Богословы используют ее язык, но лишают его исходного значения. В Писании рассказывается о множестве чудес, которые трудно объяснить. А в результате многие люди, поставленные в тупик, говорят, например, что Иисус никогда не ходил по воде, он ходил по берегу, тогда как его ученикам просто казалось, будто он ходит по воде. И сын Наинской вдовы на самом деле не был мертв. Это только окружающие думали, что он умер, тогда как Иисус просто разбудил его. Однако подобные рассуждения
это лицемерие и обман. Вы либо верите в Бога, либо нет. Вы либо верите в Его чудеса, либо нет. Ни один человек не может уцелеть в огненной печи, разве что чудом. И я верю в чудо, а также в то, что четвертым мужем в той печи был Господь Иисус Христос. Теперь давайте немного поговорим и о прообразном значении этого события. Как вы, наверное, помните, в конце прошлой беседы я проводил параллель между горящей печью и последними временами. Огненная печь — это символ страданий людей, которые останутся жить в последнее время. Навуходоносор — это антихрист, последний великий правитель мира. Золотой идол — это мерзость запустения, о которой предупреждал нас Господь Иисус Христос. А трое еврейских юношей — это немногие, сохранившие верность Богу люди, которые чудесным образом уцелеют в период великой скорби. И в это пророческое повествование очень хорошо вписывается удивительный образ Сына Божия, которого увидел Навуходоносор. Этот четвертый муж в огненной печи — наш Господь Иисус Христос. Он прибудет с верующими во дни великой скорби и поможет им пройти через все испытания того времени. Но, друзья мои, Иисус Христос также пребывает с вами и со мной в наших сегодняшних испытаниях. Вот какие слова Христа, записанные в 33 стихе 16 главы Евангелия от Иоанна. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». А в 28 главе Евангелия от Матфея, стих 20, он также сказал, «Я с вами во все дни до скончания века». Христос обещал никогда не покидать верующих, и Он обязательно сдержит свое обещание. Интересно, что во всех описанных здесь событиях совсем не упоминается Даниил. Скорее всего, его действительно не было на торжественной церемонии открытия языческого идола. Вероятно, он, как первый министр царства, поехал куда-нибудь по делам. А если рассматривать эту историю в пророческом ключе, то Даниил представляет собой тех верующих, которых к периоду великой скорби на земле не будет, поскольку к тому времени они уже будут взяты на небо. Далее продолжим чтение третьей главы, послушайте стихи 26 и 27. «Тогда подошел Навуходоносор к устью печи, раскаленной огнем, и сказал, «Сидрах, Месах и Авденаго, рабы Бога Всевышнего, выйдите и подойдите». Тогда Сидрах, Месах и Авденаго вышли из среды огня, и, собравшись сатрапы, наместники, военачальники и советники царя, усмотрели, что над телами мужей сих огонь не имел силы, и волосы на голове не опалены, и одежды их не изменились, и даже запаха огня не было от них. Итак, Навуходоносор признал, что эти трое — рабы Бога Всевышнего. Я считаю, что в этот момент он немного приблизился к пониманию Бога. У этих людей даже волосы на голове не были опалены, даже одежда не пропахла дымом. Это было явным чудом. Читаю далее стихи с 28 по 30. «Тогда Навуходоносор сказал, «Благословен Бог Сидраха, Месаха и Авденаго, который послал ангела своего и избавил рабов своих, которые надеялись на него и не послушались царского повеления, и предали тела свои огню, чтобы не служить и не поклоняться иному Богу, кроме Бога своего. И от меня дается повеление, чтобы из всякого народа, племени и языка, кто произнесет хулу на Бога Сидраха, Месаха и Авденаго, был изрублен в куски, и дом его обращен в развалины, ибо нет иного Бога, который мог бы так спасать.
Тогда царь возвысил Сидраха, Месаха и Авденаго в стране Вавилонской. В словах Навуходоносора не было ничего личного, но он признал всемогущество живого Бога и его способность избавить этих трех юношей. Навуходоносор признает, что их Бог могущественнее, чем его боги. Он убедился в этом, хотя ему потребовалось много времени, чтобы отойти от язычества и идолопоклонства. А из дальнейшего повествования мы узнаем, как этот человек в конце концов обратился к Богу живому. Итак, еврейские юноши снова заслужили расположение Навуходоносора. Они уже дважды приговаривались к смерти, и дважды они чудесным образом с помощью Божьей спасались. Друзья мои, Господь Иисус Христос может уберечь верующих этого мира и сегодня. Эта мысль должна утешать нас. В 10 главе Евангелия от Иоанна, стихи 27 и 28, записаны такие слова Христа. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». А в 17 главе Иоанна, стих 11, Христос говорит, «Я уже не в мире, но они в мире, а я к тебе иду, Отче Святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы». И далее, в 15 стихе, Он продолжает свое обращение к Отцу таким образом, «Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». В послании к евреям, глава 7, стих 25, мы читаем, что Христос может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. И, наконец, апостол Павел во втором послании к Тимофею, глава 1, стих 12, пишет, «По сей причине я и страдаю так, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на он и день». Друзья мои, мы с вами живем сегодня в мире, в котором очень много проблем. Некоторым из детей Божьих приходится пострадать в огненной печи, но Христос способен уберечь нас даже там и вывести нас оттуда. Мы просто не верим в Господа так сильно, как должны. У нас нет такой веры, как у этих трех еврейских юношей. Однако давайте вернемся к нашему тексту. Навуходоносор, увидев чудо, понял, насколько могуществен Бог, и в нем начинает зарождаться вера. Вот его свидетельство, которое записано в стихах 31 по 33. «Навуходоносор, царь всем народам, племенам и языкам, живущим по всей земле, мир вам да умножится. Знамения и чудеса, которые совершил надо мною Всевышний Бог, угодно мне возвестить вам. Как велики знамения Его, и как могущественны чудеса Его! Царство Его — царство вечное, и владычество Его в роды и роды». Навуходоносор обращается ко всем народам, племенам и языкам с вестью мира. Но здесь имеется в виду совсем не политический мир, потому что этот мир в то время уже был. Его обеспечивала военная мощь и высшая власть вавилонского царя. Речь здесь идет о спокойствии сердца, которое обретает грешник, когда примиряется с Богом. И в этих словах мы находим свидетельство того, что Навуходоносор обрел, наконец, внутреннее спокойствие. Царь говорит также о том, что совершил над ним Всевышний Бог. Это очень личное свидетельство. Бог — это уже не просто Бог трех еврейских юношей, но и его личный Бог. Навуходоносор свидетельствует о знамениях, чудесах и могуществе Бога. Он признает власть Бога, его царство, которое выше царства Навуходоносора. Мир, о котором говорит царь, может прийти в сердце только когда человек узнает Бога. В 5 главе послания к римлянам стих 1 написано
«Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Это тот мир, который приобрел для нас Христос, пролив свою кровь на кресте. Это мир, который нисходит в сердце грешника благодаря жертве Христа. Теперь Бог на стороне грешника. Все трудности и проблемы этого мира позади, потому что все эти проблемы порождаются грехом. Один человек сказал мне: «Я не могу примириться с собой. Я не могу примириться со своими родителями. Я ни с кем не могу примириться». Именно в таких выражениях неверующие обычно свидетельствуют о своей внутренней жизни. Человек должен прежде всего примириться с Богом. Когда в сердце человека царит мир, то и вокруг него тоже мир. В противном случае мы не можем обрести мир. Я полагаю, что многие психические отклонения могут быть исцелены принятием благой вести. Когда страдающие люди познают Бога, они более четко расставляют все по местам в своей внутренней жизни. Многих людей, которых американское правительство посылало воевать во Вьетнам, спасло от сумасшествия только то, что с ними был Бог, и психологическая помощь им уже была не нужна. Они умели молиться и умели осмысливать происходящее так, что их душа не впадала в беспомощное состояние болезни. Сегодня в школах и колледжах учат всему, кроме Слова Божьего. А потому в душах многих подростков нет мира. Только Слово Божье способно принести мир человеческому сердцу. Именно такой была проблема Навуходоносора. Но когда он примирился с Богом, то и Бог примирился с ним. Сегодня Бог уже примирился с вами, и Он ждет, когда вы примиритесь с Ним. Как только вы уладите этот вопрос, вам будет не нужна кушетка психотерапевта. Вы станете счастливым христианином и найдете покой, которого так не хватало вавилонскому царю. Из повествования пророка Даниила можно сделать вывод, что у Навуходоносора была одна тайна, причем такая, которой не принято хвастаться. Навуходоносор страдал от психического расстройства. Об этом ничего не сказано в вавилонских архивах, но по имеющимся описаниям царю вполне можно поставить соответствующий диагноз, поскольку болезнь его хорошо известна, и мы знаем, что от нее страдали и другие правители. Мне кажется, что семья этого человека не распространялась о его заболевании. О болезни царя было принято молчать, но те, кто был ему близок, не могли не заметить это явное отклонение в психике. Мне кажется, современные психиатры назвали бы его болезнь истерией. Это умственное расстройство, связанное с повышенной эмоциональностью. С травмами оно не связано, то есть Навуходоносор страдал эмоциональными перепадами настроения не потому, что его в детстве ударили головой. Эта болезнь сопровождается лунатизмом и потерей памяти и считается наследственной. Из истории хорошо известно, что многие великие правители страдали от каких-либо психических болезней. Среди них Антиох Епифан, французский король Карл VI, Христиан VII датский, Георг III английский, Отто Баварский, Александр Великий, Юлий Цезарь и Наполеон. Наследственными психическими расстройствами страдала испанская королевская семья, русские цари и английские короли. Генрих VI английский был настоящим сумасшедшим. У него тоже случались припадки истерии. Такие же проблемы были у Гитлера. Вот и вавилонский царь не стал исключением из этого списка. Символом высочайшего могущества Навуходоносора стала золотая голова приснившегося ему истукана. Но, как выяснилось, даже у этой золотой головы были не все дома.
и заболевание Навуходоносора проявлялось в чрезвычайной эмоциональности. Он был непредсказуем и порывист. В настоящее время умственным расстройствам и разного рода ненормальностям в поведении уделяется очень большое внимание. Иногда я думаю, есть ли вообще в этом безумном мире нормальные люди? Я не смог бы с уверенностью утверждать, что большинство людей нормально. Гамлета в одноименной шекспировской трагедии считали слегка тронутым, и за это его решили выслать из Дании в Англию. Но почему именно в Англию? Одной из причин было то, что датчане считали ненормальными всех англичан. То есть ненормальными можно считать даже целые народы. Мне рассказывали об одном человеке, который не мог заснуть, потому что ему казалось, будто кто-то прячется под кроватью. Ночью он все время вставал, чтобы заглянуть под кровать и убедиться, что там никого нет. Однажды он пошел к психоаналитику, и тот сказал ему: «Да, у вас действительно проблемы, и вам не просто будет с ними справиться, но мы сделаем это. Нам понадобится 10 сеансов, по $25 за сеанс». Тогда пациент сказал, что должен подумать, и ушел. Он так и не вернулся. А через несколько недель психотерапевт встретил его на улице и спросил, почему же он не вернулся. И этот человек ответил, что он уже решил свою проблему с помощью одного знакомого плотника. Плотник пришел к нему и отпилил у кровати ножки. «И теперь уже никто не сможет забраться под мою кровать», — с гордостью сказал этот человек доктору. Таковы парадоксы человеческой психики. Я думаю, что многие из нас не совсем нормальны, но обычно люди так или иначе справляются со своими неврозами. А вот у Навуходоносора были гораздо более серьезные проблемы. И мы познакомимся с ними в следующий раз, когда будем читать 4 главу книги пророка Даниила. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. Если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!